0: demanding 3-year jail sentences for the members of a controversial feminist punk band, Pussy Riot, who staged a protest stunt in Russia's main cathedral.
1: FM.
2: FM. WCBN FM.
1: Мы Pussy Riot. One more time. Мы Pussy Riot. И вы слушаете WCBN FM в Ann Arbor. Глава КГБ! Главный сезон! Ведет предыдущий сезон!